Сэнди тинжэ жингэн. Ни кюн куумду. Я ни нян обжбэ. Я на полагэн обжбэ.

Цэнд тинжэ жингэл. Ни кён кумду. Яни не новж бе. Яны пола гэ новже. Пола гэ чикэн ди тола. Милу кёчул хац кулэкю. Цоа гэ новже. Конгэ носи аню. Тасе на, не новмэн чо. Не чеб диге ликчуб чумил ма дэба. Канда не пуксам кичи дуги. Нга номе. Не пуксам ди. Tang si chu sang bu de tian jie zheng yi ge pa mo bin ji da long guo pe yu di qi de mang le pian bei lie ge xie sang ti yi han ge ni ge ge zao yin si ya de nian luo le tian bu jin ni yu ter du ge mi yu di duo le zhi mo gui bu neng xin nian sim ding le nia ca dan nian nu shu da luo de kang yu dun jie hu da ba da qi yi